0: 重申，台湾是中国的领土，绝不允许任何外国势力在我国主权范围内横行霸道。7月1日，第一批美军地面部队到达朝鲜半岛，美国全面入侵朝鲜的行动由此展开。7月7日，美国操纵联合国安理会通过组成联合国军的决议，随后，杜鲁门任命麦克阿瑟。
1: Заявление президента Трумана от 27 числа и действия МС США являются вооруженной агрессией против китайской территории и полным разрушением устава ООН. Какие бы препятствия ни чинили американские империалисты, тот факт, что Тайвань принадлежит Китаю, никогда не изменится. Товарищ Сталин, это было заявление премьер-министра Чжоу Энлая от Китайской Народной Республики.
2: Теперь меня интересует, какие действия могут предпринять американцы.
1: Американские сухопутные силы пытаются войти на Корейский полуостров через территорию Японии. Они воспользовались тем, что нас не было на заседании Совета Безопасности ООН и приняли решение номер 84, которое юридически покрывает их агрессию против Кореи.
2: Обратите внимание, товарищ Молотов, все резолюции ООН без участия стран нашего социалистического содружества являются незаконными и несправедливыми.
1: В данный момент весь мир смотрит на нас. Мы должны предпринять какие-то действия.
2: Конечно. Необходимо срочно отправить вооружение по нашему договору с Кореей. Посмотрим, на что способны американцы. Кроме того, держите связь с товарищем Мао Цзэдуном. Общайтесь с ним по всем вопросам, связанным с Кореей.
3: Слушаюсь.
4: Мэйгу操控着联合国，又通过了呼吁联合国会员及大韩民国以击退武装攻击及恢复该区国际和平所需之援助的决议。
5: 看来美国是决心大胆啊！兵者，诡道也。不可不察呀。看来啊，凡事预则立，不预则废。要调整军事战略重心，由东南沿海调整到东北方向，着手组建东北边防军。好的。
1: Товарищ Сталин, большинство в Совете Министров считают, что мы должны предпринимать какие-либо действия только по обстоятельствам.
2: Товарищ Молотов, а что вы думаете о планах китайских товарищей по созданию пограничной стражи на Севере-Востоке?
1: Я поддержу большинство в Совете Министров. Давайте переживать вместе с ними, но не слишком-то помогать им.
2: Товарищ Мао Цзэдун является великим лидером. Он прошел испытания китайской революцией. Его взгляды на военную стратегию уникальны. Переброска войск с юга на север – это не только мудрое, но и дальновидное решение. Что касается создания пограничной стражи на границе трех провинций, это надежная защита на границе Советского Союза, Китая и Кореи. Мало того, это может остановить империалистическую американскую экспансию. И это не только защита суверенитета Китая, это еще наша усиленная оборона на Дальнем Востоке. Поэтому, мне кажется, мы должны поддержать их. Срочно телеграфируйте Чжоу Энлаю.
1: Хорошо.
6: 朝鲜人民军已经渡过汉江，急速南进。 发起了水源战役啊！
7: 主席，过着水源呢，就是大田。
6: 美军已出动飞机，对人民军的补给线和平壤机场进行狂轰滥炸，侦察机还飞进鸭绿江一线侦察。